0: Аз тук вави!
1: Изен вади сам нюфанато мсията социологи, на напакивта ви, андо цикя, а нуката секули, сам пюфана на танца, ам нуе фифандасена мтан. Сатия, цапанай, фан фифандасена цикя малагасена мтанья, де фифандасена улла панзиф, спак, смбатипака не ни аре вуназанаари. Зен ну фифандасена цикя. Фати мака, ти мамирн. Мандрака кейтиню. Ласа, супта, фангалана рейна фути Мадагаскар. Сфангалана сусин мами, ти вавил ластик. Зайзан ну, де ию, ию заватамазу фиренениу, ти мапандир тирт. Фирти ретен, ти вей, а, ндау, анцуйна, Фильм фетеретан пиарабел, саме нуван бабин, уан Мадагаскар. Фарайзонум туи, ти антува дезак, зана цикя анкейтин, сентарена карапицу. Айо, дезака ара пивелуман, си дезака ара кулцайн. Зайн мянде цикя, раз диен зоу, мануван фумба, фифандрася цикя Мадагаскара, цу фифандрася на панзиф, манзифа футун, фа фифандрася на нашу, Тима малсу, мазава уази, она церамуна, мисфонан цимрара, мисфонан цмалал, мисфонан панарадиндран, фа мисчу нюламрара. Риулру, сказнулру мис, на девитяз. Де ити антитизан, ми антифам цикарета, земрара, анти Мадагаскарти, Сатия аметака лува су, уанзанака кейтини, синтаранака рампицу. Ари амне лалани ирпана, син фемфетеретана ве, мано валбабена, амлайнуси, сатия наита су, тя верн, нсу.
0: Шаута тумбку ла, шаута тумбку вави.